Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: и кропка.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Я тебе

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Клабы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala Jenny. Dracula.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 23 января 2029 года.
1: Радиус FM о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Волна аномальной жары пришла в Беларусь. 1 августа синоптики объявили красный уровень опасности. Максимальный плюс до 37 градусов ощутили на себе в эти дни жители Гомельской и Брестской областей. Безопасность в такую погоду в приоритете. Медики напоминают о важности соблюдения питьевого режима. Экстремальная жара и засуха вынудили Британию начать массовые закупки овощей за рубежом. Из-за неурожая оптовая стоимость салата и помидоров на внутреннем рынке подскочила почти вдвое. Ожидалось, что сборы агрокультур достигнут максимума, но аномальные температуры сорвали планы фермеров. Госдепартамент США вводит правила, по которым граждане 50 стран могут получить американские визы под залог до 20 тысяч долларов. Беларусь и Россия в список не включены. Как заверяет американское внешнеполитическое ведомство, залог возвращается в полном виде после своевременного выезда из США. Черные арбузы начали продавать в Беларуси, но никакой черной мякоти нет. Под темной кожурой скрывается привычная классика – ярко-красная середина, сочность и тот самый запах, который моментально переносит в конец августа. Что касается размеров, этот сорт арбуза небольшой, примерно по 3 килограмма. Это все новости, а далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 33-35 градусов тепла. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистый, местами сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла. В Минске и Бресте 26-28 со знаком плюс. В Могилеве 29-31 выше нуля. В Гомеле плюс 33-35. О погоде все, а далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: дней до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. ГАИ Минска перешла на усиленный режим работы на выходных. В госавтоинспекции предупредили, что контроль над некоторыми участками дорог будет осуществляться в автоматическом режиме. Например, будут использовать сеть камер республиканской системы мониторинга. Испания переживает рекордный миграционный кризис. Тысячи нелегалов в испанской Сеуте сейчас прячутся в трубах и тоннелях, чтобы избежать отправки обратно в Марокко, а другие просто бродят по улицам. Число погибших при попытках проникнуть в Сеуту достигло 67 человек. В Марокко, по последним данным, возвращены свыше 50 тысяч человек. Сильный ливень в Гродно. Председатель горисполкома оценил последствия. Стихия вывела ливневую канализацию из штатного режима. Последствия оказались масштабными. Вода скопилась на проезжей части и тротуарах. Проезд автотранспорта затруднен. Также зафиксированы случаи затопления подземных переходов и автомобилей. В библиотеку австралийского города Киама вернули книгу, которую взяли почитать примерно 150 лет назад. Фолиант древности Афин обнаружила семья во время капитального ремонта дома. Сумму задолженности вычислили быстро. 3 пенса за каждую неделю просрочки за 150 лет составили 28 тысяч долларов с учетом инфляции. К счастью для владельцев, если таковая когда-нибудь объявится, штрафные санкции библиотека уже не принимает. И в завершении меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 33-35 градусов тепла. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сбросить до 4 килограммов за 2 дня. Но не стоит радоваться, ведь этот рецепт худобы ненормальный. Его раскритиковали все. В чем он заключается? Вы берете глицериновые свечи. Вообще это как бы слабительное, да, местного применения. Все знают куда. И добавляете это в чаек. И пьете этот коктейль. Результатом становится сильнейшая диарея и рвота. И, конечно же, проблемы со здоровьем. Я не знаю, кто был этот первый умелец, который догадался засунуть это в чай, еще и выпить. Но это очень опасно. Это может вызвать обезвоживание, нарушение электролитного баланса. Ну, в общем, это ужасно. И, кстати, самое неприятное, что все быстро вернется. Потому что ваш организм потеряет не жир, а воду. И вес быстро возвращается.
1: Слушайте, я вообще на самом деле в этом плане старовер. Я считаю, что вот эта вот вся история с добавками, с новыми вот этими экспериментами, это все как, ну, такое.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, не знаю, как это будет звучать жестоко или нет, но я нашел для себя новую развлекалу.
2: Какую?
1: Я приезжаю в центр города, вот на Немигу куда-нибудь, знаешь, и смотрю за зеваками, которые приехали к нам из других стран. Да, мне так нравится. Они что-то смотрят вечно в картах, абсолютно все фоткают, вот эта вот вся история ходит. Голова всегда либо вверх, либо очень сильно вниз. Знаешь, мне вот...
2: телефон.
1: Да, нравится. Вот эти тиктокеры, которые вот, мы приехали к вам в Беларусь, у вас так чисто, у вас так все круто. Я, ну вот, как бы не знаю. Мне кажется, что везде так. Я просто мало где был.
2: Нам кажется, потому что мы привыкли, потому что для нас это норма, а
1: да,
2: не во всех странах.
1: По-другому не может такого быть. Вот вспомним недавнюю историю, где отец со своей мамой, сын со своей мамой, и сын бросил бычок, и вот ему сделали такое жесткое замечание, да, после которого все это было расфорсено очень-очень сильно. Вот на самом деле есть привычки, которые выдают туристов. И они очень смешные, и наблюдать за ними, правда, прикольно. Это не в обиду, просто, ну вот, как факт, это прикольно. Давай послушаем Иишку, и что она скажет по поводу привычек наших туристов.
3: Туриста можно узнать еще до того, как он успел открыть карту. У него есть привычки, которые невозможно скрыть. Например, каждые 10 метров он останавливается сфотографировать что-нибудь. Местные уже 100 раз прошли мимо этого фонаря, а турист снимает его так, будто это восьмое чудо света. Есть еще люди, которые на каждом углу покупают магнитик. Дома уже целый холодильник сувениров, но мысль этого магнитика у меня еще нет, оказывается сильнее здравого смысла. Отдельный уровень. Человек, который идет по улице с телефоном перед собой и постоянно сверяет маршрут. Причем иногда он проходит одно и то же место уже в третий раз, просто теперь с другой стороны. Многие еще начинают переводить все в свои деньги. Кофе 5 евро. Это сколько же дома можно было купить пельменей? Самое смешное, туриста всегда выдает взгляд. Он смотрит по сторонам с таким восторгом, будто впервые увидел обычную автобусную остановку. Потому что для местных это просто город. А для туриста приключение, в котором даже неправильный поворот может стать достопримечательностью.
1: Везде прав.
0: Шоу «Пробудители» на Радио

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Жить по соседству с человеком, который тебя раздражает, не очень приятно. Вот и главному герою этой истории не очень-то повезло. У него был сосед, который, в общем-то, был нормальным. Но он не устраивал шумных вечеринок, да. Но он очень любил совать свой нос в соседские дела.
3: Ой, не люблю таких. Лучше бы он вечеринки устраивал.
2: Да, это правда. Но с этим еще тоже как-то можно было примириться. Но недавно он перегнул. Он постучался в дверь нашего героя и говорит: слушай, а давай возьмем с тобой кредит вдвоем. Ну, вместе вот кредит на 15 тысяч долларов. Я просто хочу отвезти детей в Диснейленд. И вот для этого мне нужны денежки.
3: Ого.
2: Давай кредитнемся. Естественно, наш герой сказал: слушай, отстань, не буду я с тобой брать никакие кредиты. Я вообще даже рисковать деньгами не хочу. Но сосед, ладно бы только ушел. Во-первых, хлопнул дверью. Но это в целом еще было ожидаемо. А во-вторых, он начал рассказывать всем на улице, на которой они живут, гадкие сплетни про эту ситуацию, выставляя своего вот этого соседа, который отказался от кредита, ужасным человеком и продолжая пытаться найти людей, которых он может кредитнуть для своей схемы.
3: Слушайте, я, если честно, хотел бы как-то это прокомментировать, но да нет слов. Просто очень смешная история.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистый, местами сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла. В Минске и Бресте 26-28 со знаком плюс. В Могилеве 29-31 выше нуля. В Гомеле плюс 33-35. О погоде все, а далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, давайте разбираться вместе со специалистами.
3: Давай.
2: Огуречная диета. Летние овощи, фрукты, ягоды полезны, действительно полезны, в сочетании с белками и сложными углеводами. Если мы посмотрим на тарелку здорового питания, то у нее есть 4 части.
3: Угу.
2: 1/4 фрукты, 1/4 овощи и еще 1 сложные углеводы, крупы и 1 белки, мясо, рыба, творог. Скинуть вес на такой тарелке получится, а вот на одних только огурцах не получится, потому что они состоят из воды и там совсем чуть-чуть клетчатки. Вот ты думаешь, вот если я буду есть, вот прям вот возьму сидеть и есть только огурцы, вот хрустеть день и ночь. Врачи говорят, слушай, ну не переоценивай себя. Всем понятно, что если ты начнешь так питаться, то через парочку часов, ну а может быть через день, ты сорвешься и начнешь уминать все, на что упадет твой взгляд. Помимо этого, в целом и для здоровья не полезно сидеть на одних только огурцах. И, естественно, если ты сорвешься, сразу же под руку попадутся чаще всего быстрые углеводы, потому что они для нашего мозга и организма ценнее всего, потому что это быстрый источник энергии.
3: Угу.
2: Подобные эксперименты опасны. Ягодная история. Ягоды по составу богаче огурцов. Диетологи согласны. В них есть витамин С, антиоксиданты и даже клетчатка. Но также в них и содержится фруктоза, а это сахар. 2 килограмма черешни или клубники запустят в печени процессы переработки избыточной фруктозы в жир. Причем самый опасный его вид – висцеральный, который откладывается вокруг внутренних органов.
3: Какой ужас.
2: Поэтому мысль о возможности похудеть только на ягодах, она как бы ошибочна, потому что при регулярном именно переедании фруктов вес либо будет стоять, либо будет расти, а внутренний жир накапливаться. Если ты вот прям забьешь весь свой рацион ягодами.
3: Я вот слышал про черешню, именно про нее, что в день можно съесть ее не больше там 300 граммов. Это максимум, то есть там буквально 20-25 ягодок и все. То есть, ну, это для здорового человека, внимание. Ну, вот такой вопрос.
2: Какой-то лимит.
3: Остается открытым, да. Ну, а по огурцам все понятно. Ну, куда тут одни огурцы?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Самое обидное, что может случиться в спортивном магазине, вот это когда приходишь с мячом на кассу, а его там тебе пробивают.
3: Хорошо, очень хорошо. Хочу на море. Зачем? Я чувствую, как оно волнуется без меня.
2: О, это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Первые два месяца лета в Беларуси были весьма переменчивыми. Чего ждать от августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов. По словам специалиста, в августе температура ожидается на 1,5 градуса выше климатической нормы. Что касается осадков, то они уложатся в привычную норму, то есть не превысят среднее многолетнее значение. Синоптик прогнозирует на август от 11 до 15 дождливых дней. Тем не менее, по данным Рябова, большинство дней окажутся по-настоящему летними, солнечными и комфортными. В Беларуси 60 тысяч молодых специалистов с 1 августа приступили к работе. 5,5 тысяч из них пополнили коллективы предприятий и организаций Минской области. 80% пришли в сферы образования, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, а также промышленности. В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили закрытие единственного погранперехода с Латвией. О закрытии границы с Беларусью вечером этой пятницы заявил министр внутренних дел Латвии. По его словам, переход закрыт по техническим причинам. Когда его смогут открыть, пока не ясно, но в белорусском ГТК пообещали дополнительно сообщить об изменении обстановки. Стоимость iPhone 18 Pro может существенно увеличиться по сравнению с предыдущим поколением. Эксперты считают, что iPhone 18 Pro может оказаться на $300 дороже предшественников. Эти расчеты перекликаются с недавним прогнозом, опубликованным The Wall Street Journal. Тогда аналитики связали возможное повышение стоимости с удорожанием комплектующих новой камеры и модулей памяти. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умные колонки абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 33-35 градусов тепла. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Это дело было в Нигерии. Придя на день рождения, гости так развеселились, что принялись танцевать и осыпать друг друга деньгами. На необычное развлечение обернулось для них крупными неприятностями.
3: Почему?
2: Потому что неизвестно, как о таком разгуле узнали представители властей, но этим денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. И так все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой.
3: Вот оно что.
2: Да, они раскаялись как бы в письменном виде, пообещали впредь соблюдать закон. И это как бы позволило их адвокатам просить суд о снисхождении. Мол, они поняли свою вину, что так делать больше не будут, все дела. Ну, срок полгода за решеткой.
3: Короче, они поняли, что если раскидываться деньгами, то чужой страны.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ой, ребятки, сейчас будет минутка выпендрежа со взрослой жизни. Получается, ударился я в готовку.
3: О.
2: Да, это серьезно, и не просто в готовку, а в готовку стейков, креветок, вот это вот всего крутого. Я раньше считал, что эти продукты едят только миллионеры. Ну все, если вот кусок мяса называется стейк, все, это как бы что-то из мира кино. Прихожу недавно, покупаю себе 4 стейка, отдаю за них, честно, не очень много денег, но иду домой с пакетом, там специальный мясной магазин, крутой, просто готовлю их, фоткаю, понимаю, что мы с моей второй половинкой ужинаем прям хорошим мясом, это стейки, и в этот момент я почувствовал себя богатым. Ну и, конечно, то, что я чипсы всегда могу себе в магазине купить, это тоже как бы немаловажно, да? Вот чувствовать себя богатым, это прикольный. Каждый чувствует себя в определенных ситуациях богатым. Вот что скажет искусственный интеллект на этот счет?
4: Богатым человеком иногда чувствуешь себя вообще из-за каких-то мелочей. Не потому что денег много, а потому что жизнь на 5 минут стала слишком комфортной. Например, когда дома работает кондиционер. В этот момент человек уже не просто сидит в комнате, он живет в личном 5-звездочном отеле. Есть еще ощущение богатства, когда заказываешь доставку, и курьер приезжает через 15 минут. Все. Кажется, что личный повар просто немного задержался в лифте. Отдельный уровень – открыть холодильник и увидеть, что там есть и фрукты, и мороженое, и холодный арбуз. В этот момент кажется, что жизнь официально удалась. Многие чувствуют себя миллионерами, когда берут такси вместо автобуса, особенно в жару. Сел под кондиционер и уже мысленно выбираешь виллу где-нибудь у моря. Самое смешное – ощущение богатства пропадает сразу после того, как приходят уведомления о списании денег.
2: У меня, кстати, сейчас дома и фрукты, и овощи, и холодный арбуз.
3: Ой, ну ты богач.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Вот представьте, вы приезжаете на отдых, да? Заселяетесь в отель. Там висит картина, на которой море, и там люди плескаются. Так. Вы разглядываете эту картину и видите там себя. Себя, ну, две сестры заселились в отель, себя, сестру, ищу и папу. Вот, вашу такую летнюю фотографию. Им стало безумно жутко, и они начали разбираться, что это вообще такое, потому что так начинаются фильмы ужасов. В итоге они разобрались и поняли, что это фото, ну, то есть картина сделана на основе живой, настоящей фотографии. И фоточка была сделана на пляже около 10 лет назад, когда они уже приезжали в эту местность. И это, получается, так случайно попали на эту фотографию.
3: Ну, круто, мне кажется, эта история прямо из разряда вау. У меня была похожая у знакомых история, но фоточку они оставили сами. Все знают про огромный фестиваль в Беларуси «Славянский базар», и Алена Борисовна, которая голосом своим открывает этот базар, это увага, говорить, показывая Витебск, они всегда живут в одном и том же отеле со своим супругом. И там такой аутентичный стилечек под ретро. И им очень не понравилось, что в номере 37, в котором они всегда живут, висит фотка молодоженов, но не их.
2: О, это неприятно.
3: Да, они привезли туда свою, и на протяжении уже больше 10 лет там эту фотку.
2: Все равно прелесть.
3: Прикольно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистый, местами сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла. В Минске и Бресте 26-28 со знаком плюс. В Могилеве 29-31 выше нуля. В Гомеле плюс 33-35. О погоде все, а далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Грядет сезон дынь, и дыня – один из самых популярных летних десертов. Но у нее есть свои нормы потребления и свои особенности потребления. По словам диетологов, здоровому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуется съедать 200-300 грамм дыни за один прием пищи. Примерно 2-3 средних ломтика. Такую порцию можно позволить себе 1-2 раза в день, не больше. Там очень много витаминов А, С, группы В, калий, магний, клетчатка. Это все хорошо влияет на иммунную и сердечно-сосудистую систему. Но есть и ограничения. В дыне очень высокий гликемический индекс, а значит, есть способность быстро повышать уровень сахара в нашей крови. Там очень много сахара, особенно фруктозы, и вот ее избыток может негативно влиять на печень и способствует накоплению жира. Поэтому, если у вас сахарный диабет, лишний вес, заболевание печени, стоит ограничить потребление дыни или вовсе отказаться от нее. Ну и, конечно же, все мы помним, что дыни лучше есть в отдельный прием пищи. Не нужно ее смешивать, особенно с молочными или какими-нибудь тяжелыми, белковыми, жирными блюдами, а то все вернется назад.
3: Юль, ты меня удивила, если честно.
2: Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Три цены. Реклама.

0: новых эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Если вас кто-то достанет, то у вас есть такая литературная шутка от меня. Что общего у твоего отца и Достоевского? Что они оба идиоты.
2: Хорошо. Мальчик, кем ты хочешь быть? Придурком? Почему придурком? Потому что все говорят, посмотри, какая крутая тачка у этого придурка.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Гродно из-за сильного ливня затопило улицы. В настоящее время все коммунальные и аварийные службы переведены в усиленный режим. Ведутся работы по откачке воды с критических точек и очистке дождеприемных решеток. Горосполком просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры предосторожности. Белорусы стали путешествовать по своей стране еще чаще. Так, в прошлом году жители Беларуси совершили 20 миллионов туристических поездок внутри страны. Безусловный лидер среди регионов в плане внутреннего туризма – Минск. Столица приняла почти 40% всех гостей. На втором месте Брестская область, а бронзу забирает Минский регион. Необычное сочетание имени и отчества зарегистрировали в Барановичском отделе ЗАГС на прошлой неделе. Новорожденного мальчика назвали Добрыней, а его отца зовут Никита. Так появился настоящий Добрыня Никитич. Малыш родился 4 июля и стал первым ребенком в семье. «Человек-паук. Новый день» вышел в прокат и сразу замахнулся на рекорд. За первый день фильм заработал в США и Канаде 170 миллионов долларов с учетом предпоказов. Теперь перед лентой «Человек-паук. Новый день» стоит новая цель – главный рекорд «Мстители. Финал» – 357 миллионов за дебютные выходные. Если сборы в эти субботы и воскресенье останутся устойчивыми, картина сможет приблизиться к этой отметке. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. На этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 29-31 со знаком плюс, в Гомеле 33-35 градусов тепла. О погоде все, а впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная, не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. При грозах порывистый, местами сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 градусов тепла. В Минске и Бресте 26-28 со знаком плюс. В Могилеве 29-31 выше нуля. В Гомеле плюс 33-35. О погоде все, а далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Реклама.
3: Коля, а что ты слушаешь?
4: Радиус FM.
3: А?
4: Радиус FM.
3: Что?
4: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю радио.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Белорусское лето продолжает удивлять погодными контрастами. Август мы встречаем аномальными температурами. Красный уровень опасности из-за экстремальной жары объявлен в Беларуси. В отдельных регионах страны столбики термометров поднялись до 37 градусов. Впрочем, знойная погода показывает и свой капризный характер. По прогнозам синоптиков, жару в отдельных районах продолжает разбавлять кратковременные дожди и грозы. Традиционно в первое воскресенье августа Беларусь отмечает День железнодорожника. С праздником работников и ветеранов сферы поздравил президент. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые перевозят почти 60 миллионов пассажиров и 100 миллионов тонн грузов в год. На этом профессиональные праздники не заканчиваются. 2 августа в Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. Сегодня подразделения ССО выполняют задачи по усилению границ, участвуют в учениях и миротворческих миссиях. Бойцы проходят инженерную подготовку, отрабатывают штурмовые действия и выполняют десятки прыжков с парашютом. Самый большой аквапарк страны появится в Минске. Он разместится на Тинянском водохранилище на территории жилого комплекса «Северный берег». Конструкция уже появилась на воде, бело-синие горки хорошо видны с берега. Объект рассчитан на разные возрастные группы и станет местом для активного семейного отдыха. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-37. Выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте. Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.

0: за смертиком нет.
1: Смертикомед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте trizyny.by или по телефону 7300.
8: Trizyny. Trizyny.
9: Реклама.
10: Коля, а что ты слушаешь?
11: Радиус FM.
10: А?
11: Радиус FM.
10: Что?
11: Радиус FM.
9: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Кофейня, пиццерия
3: или ресторан?
2: Где вкуснее?
4: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси для слушателей старше 16 лет.
5: Друзья, вот как вы относитесь к меду? Я, ну, очевидно, прекрасно. Да и вообще я ко всему, что связано с едой, отношусь положительно. Иначе почему я вообще веду такую программу? Сегодня предлагаю отправиться на агроусадьбу «Мир пчел». Находится она в Воложенском районе в деревне Барок. Любители меда, слушайте внимательно.
6: Тут есть.
5: Ох, ну тут развлечений на любой возраст, вкус и цвет. Обо всем по порядку. Начнем с обычной экскурсии. Хозяин усадьбы проводит гостей от истоков бортничества до современных ульев, раскрывая тайны пчелиного сообщества. В доме пчеловода ждут уникальные экспонаты и мультимедийные показы, а завершают все пробы ароматных блинов с медом и травяным чаем. Захотите, можете приобрести сувенирчик от местных мастеров, и по времени выйдет около часа. Если вам будет мало блинов, то можете отправиться на расширенную дегустацию, где попробуете разные виды меда и узнаете, как сочетать их с различными продуктами. Каждому гостю подается порционное блюдо с полным сомелье-комплектом. А еще можно заказать экскурсию с полноценным обедом. А разбавить приятное времяпрепровождение поможет музыка.
7: Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед.
5: Нет, не такая. Конечно, музыканты сыграют что-то более классическое. Здесь, кстати, и поужинать можно. В меню белорусская кухня, а разнообразие трапезу – развлекательная программа в наших традициях.
6: Тут есть.
5: Развлечения, как я уже говорила, есть для всех возрастных групп. Для деток есть интерактив «Школа эльфов», где покажут, как разукрашивать глину, как делать пряники, дадут уроки музыки и устроят для малышей дискотеку. Еще из развлечений – квест, где дети становятся пчелами и преодолевают испытания. И даже посвящение в первоклассники есть. А взрослые могут провести на территории усадьбы корпоратив. Кроме того, можно забронировать ее под личные праздники. Ну а все цены лучше уточняйте на сайте.
6: Тут есть.
5: Кажется, я уже знаю, какое место предложить коллегам на корпоратив. А вообще, тут есть. Вкусно.
4: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Добрый день, с выпуском новостей Влад Кучко. В центре Москвы на Кудринской площади вчера вечером произошел взрыв. В результате погибли 3 человека, однако точное число жертв по-прежнему устанавливается. Как пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России, в ресторане в центре Москвы произошла детонация самодельного взрывного устройства. Трамп распорядился приостановить удары по Ирану. Хозяин Белого дома готов отдать приказ о прекращении боевых действий, если Тегеран пойдет на заключение сделки. Обязательными условиями новых договоренностей является отказ иранцев от ядерной программы и обеспечение полной свободы судоходства в Ормузском проливе. Официальный Тегеран пока не спешит с ответом. В Беларуси с 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. Он вырос на 4% и составил в среднем на душу населения 530 рублей. Вместе с ростом БПМ автоматически на 4% увеличились социальные выплаты, размер которых рассчитывается исходя из этого показателя. Это государственное пособие семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям и социальные пенсии. В Витебской области в деревне Перевоз появился незваный гость. Молодой медведь несколько раз приходил к ульям, вскрывал их и лакомился медом. После первого набега работники местного лесничества установили фотоловушку. Чуть позже, глубокой ночью, камера зафиксировала воришку. Судя по видео, на пасеку приходит еще молодой медведь, однако сил у него хватает, чтобы вскрывать и повреждать ульи. И в завершении – топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-30. Выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: Медикамент. Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
0: А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Граница с Латвией закрыта. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что пункт пропуска Григоровщина с нашей стороны работает в штатном режиме. А тем временем Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой. В пятницу Рига полностью прекратила пропуск транспорта через этот пункт. Официально латвийская сторона объяснила свой шаг техническим сбоем. До начала нового учебного года остается месяц. В это время в Беларуси традиционно стартует благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Ежегодно акцию проводит белорусский Красный Крест. Принять участие в акции может каждый. Школьные товары принимают в офисах белорусского Красного Креста и специальных пунктах сбора. Также можно сделать пожертвование через ЕРИП. Склады в Альберес подвергаются террористическим атакам уже почти две недели. В связи с непростыми условиями глава компании Татьяна Ким выступила с официальным обращением. Она подчеркивает, что террористические атаки на склады ВБ являются обстоятельствами неопределенной силы, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению, обратила внимание руководитель компании. Минская «Динамо» уже готовится к новому сезону континентальной хоккейной лиги. Игроки основного состава вышли из отпуска и приступили к тренировкам на льду. Подготовку минского коллектива к сезону КХЛ курирует обновленный тренерский штаб во главе с российским специалистом Сергеем Брылиным. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-37. Выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: дожди.
1: Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Темпы уборочной кампании в этом году опережают прошлогодние. Намолочено более 4 миллионов тонн зерна. На Брещине первыми в стране собрали 1 миллион тонн. Минская приближается, аграрии Могилевской и Витебской областей постепенно набирают обороты. На сегодняшний день убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых. В греческой Фессалии водители вынуждены ежедневно рисковать жизнями, пользуясь аварийным мостом, который был серьезно поврежден еще в 2023 году во время шторма. За почти 3 года чиновники так и не нашли способ восстановить безопасное транспортное сообщение. Конечно, есть и другой путь, но дорога становится длиннее почти на 35 километров. В результате люди вынуждены выбирать между часовым объездом и смертельно опасным аттракционом. Кинокартины Беларуси покоряют Сибирь. 1 августа в Томске открылись Дни белорусского кино. В программе 6 современных фильмов отечественных режиссеров. В их числе классный переломный момент «Одно на двоих». Картины покажут на летней эстраде Томской филармонии. Последний месяц лета в целом обещает порадовать теплыми солнечными днями, но в первую неделю погода покажет капризы. Подробным прогнозом поделился синоптик Дмитрий Рябов. В первые дни новой недели местами будет настоящее летнее пекло, температура ожидается выше привычных для этого периода значений. Притом периодически будем освежаться осадками, однако они прогнозируются непродолжительные. Ближе к уикенду станет и вовсе прохладнее. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-30. 1 выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Финал недели наконец-то настал. Уикенд грей душу, а значит, рабочие чаты на паузу и ручку громкости на максимум. В эфире Топ-чарт на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И в ближайшие два часа мы с тобой препарируем клики и лайки на сайте radiusfm.by. Напомню, в прошлый раз пьедестал выглядел следующим образом. На третьем месте были Tame Impala и Yanni с треком «Дракула». Под номером 2 располагались Avalon Rockston и Vertigo. И первое место на прошлой неделе забрал Teddy Swims с треком «Mr. Know It All». Но старые заслуги у нас не работают. Благодаря твоим голосам хит-парад штормит по-крупному, а расклады меняются каждую минуту. На 20-м месте стартует главная новинка недели от Hello Much, называется You Play My Heart. Включаем громче и погнали.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

На 19-й строчке у нас закрепился отечественный проект Do It Pop с треком Love Me Again. Ребята за неделю не сдвинулись ни на один сантиметр. Железная 19-я позиция. Стабильность, конечно, признак мастерства, но название переводится

0: Сотка Тейлор Свифт забирает вторую строчку в этой рейтинговой таблице с треком «I know it, I know you». И первое место также у Эйлы Лангли, но с треком «Choosing Texas». А заглянем мы на 22-ю строчку этого списка. Там расположился Самбер со своим эмоциональным синглом «Homebreaker». Делаем громче, оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 18-й строчке у нас новинка эфира — легендарная Tokyo Hotel с треком How to Love. Ребята снова пробились в наш хит-парад исключительно благодаря твоим активным кликам. Совсем недавно вылетели из чарта, но фанаты взяли себя в руки и буквально затащили культовых немцев обратно. Сам трек — это фирменное пособие о том, как снова научиться любить, когда сердце разбито на мелкие осколки. И у нас на прицеле свежий музыкальный десант Fresh Prognoz. Мы с тобой оцениваем трек Brand New Day от дуэта Аксель Купер и Оливии Адамс. Это невероятно свежий, заряжающий бодростью трек про то, что каждый новый день — это шанс начать все с чистого листа. Слушаем, заряжаемся вайбом и бегом на radiusfm.by.
2: Fresh Prognoz.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположилась Тейт Макрей со своим прошлым лидером Greedy. Девушка на этой неделе сбавила обороты и потеряла 3 позиции. Ну, жадничать не стоит, да и другим постоять на высоких местах. Главное не улететь из 20-ки совсем, а мы сдуваем пыль с винила и запускаем перемотку. Мы отправляемся в 2016 год к норвежцу Алану Уокеру и его культовому синглу Alone. Факт, клип на эту песню Уокер снимал у себя на родине в Бергене с участием более 100 своих фанатов, а вокал записывала шведка Нони Бау, имя которой даже не указали в названии. Включаем громче и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку сегодня забирает Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom с клубным кайфом Think About Us. Ребята на этой неделе выдали мощнейший рывок плюс две позиции вверх. Трек буквально заставляет перебирать в голове всех своих бывших подкачающий хаус-бит. И судя по голосовалке, вы слишком часто о ком-то думаете. Парни уже вовсю подбираются к первой десятке, а мы берем курс на южное полушарие, у нас топ Австралии. Узнаем, под что сейчас качает головой кенгуру и местные серферы, в австралийском чарте зажигает международная герл-группа Cat Size со своим свежим и дерзким синглом Animal. Делаем приемники погромче, ловим этот южный вайп и слушаем австралийский хит прямо сейчас.
1: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 15-ю строчку нашего хит-парада забирает Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с танцевальным треком Think About Us. На этой неделе ребята показали мощнейший рывок, плюс 5 позиций вверх. Заставляет задуматься о личном подкачающий ритм. Это отличная динамика. Парни явно прицелились на первую десятку. А мы переходим к тестированию новинок. У нас фреш прогноз и на очереди неожиданный и очень стильный коллаб. Эмин и легендарный голос Энигмы Эндрю Дональд с треком About Love. Это красивейшая, глубокая романтичная работа о настоящих чувствах. Слушаем прямо сейчас и бегом на radiusfm.by. Определяем, попадут ли они в основной чарт на следующей неделе.
1: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте расположился и международный десант Андрей Нуна, Hunter X и их трек Golden. На золото сегодня явно потускнело. За неделю минус 5 позиций, бодрый спуск вниз. Кажется, кто-то из фанатов забыл про клики, а трек ведь про ту самую золотую беззаботную жизнь. Пора включаться. На 13-й строчке обосновалось мощное трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай с треком «Ган-ган-ган». Потеряли 3 позиции за неделю, но чертовски символично. 13-е место для трека с названием «Ушел-ушел-ушел». Слушаем и не даем ему уйти еще ниже.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю строчку сегодня забирает Зейн с треком «Die For Me». Зейн сегодня на максимуме драмы. За неделю трек потерял сразу 6 позиций и буквально слетел к нам с первой десятки. Готовность умереть за любовь — это, конечно, красиво, но за позиции в чарте все-таки стоит побороться. А мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2016-й к диджею Сава и Ирина Раймс с хитом «I Love It You». Чем запомнился 2016-й год, когда весь мир сошел с ума по игре «Pokemon Go». Леонардо Ди Каприо наконец-то забрал свой первый Оскар, и из каждого динамика звучал именно этот зажигательный восточно-европейский хаус-вайб. Слушаем и ностальгируем.
1: Перемотка.

0: одном вот шаге от заветной десятки на 11 месте остановился проект Avalon Rockstone и их трек Vertigo. И это наше официальное падение недели. Парни потеряли сразу 9 строчек и буквально слетели к нам со второй позиции. Ну а мы перед тем, как уйти на перерыв, перед топ-10 заглянем в чарт Великобритании. У нас UK Singles Chart на примете. Пятерка лучших там выглядит следующим образом. Ее сегодня замыкает Ella Langley, Choosing Texas.
1: UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Stupid Son». Под номером 3 Анатор и 54 Ultra «Talk to You». Шакира и Бёрна Бой забирают второе место в этой таблице с треком «Дай-дай». Ну а первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Полностью мы послушаем трек с 50-й строчки этого британского списка. Там расположились Келвин Харрис и Джей Зи с сочным и летним дип-хаус треком «Satisfy». Делаем приемники погромче и ловим вайб Туманного Альбиона прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Первые два месяца лета в Беларуси были весьма переменчивыми. Чего ждать от августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов. По словам специалиста, в августе температура окажется на 1,5 градуса выше климатической нормы. Что касается осадков, то они уложатся в привычную норму, то есть не превысят среднее многолетнее значение. Синоптик прогнозирует на август от 11 до 15 дождливых дней. Тем не менее, по данным Рябова, большинство дней окажутся по-настоящему летними, солнечными и комфортными. Необычное сочетание имени и отчества зарегистрировали в Барановичском отделе ЗАГС на прошлой неделе. Новорожденного мальчика назвали Добрыней, а его отца зовут Никита. Так появился настоящий Добрыня Никитич. Малыш родился 4 июля и стал первым ребенком в семье. В библиотеку в Австралии вернули книгу, которую взяли почитать примерно 150 лет назад. Фолиант древности Афин обнаружила семья во время капитального ремонта дома. Сумму задолженности вычислили быстро. 3 пенса за каждую неделю просрочки за 150 лет составили 28 тысяч долларов с учетом инфляции. К счастью для владельцев, если таковые когда-нибудь объявятся, штрафные санкции библиотека уже не применяет. «Человек-паук. Новый день» вышел в прокат и сразу замахнулся на рекорд. За первый день фильм заработал в США и Канаде 170 миллионов долларов с учетом предпоказов. Теперь перед лентой «Человек-паук. Новый день» стоит новая цель. Главный рекорд «Мстителей. Финал» — 357 миллионов за дебютные выходные. Если сборы в субботу и воскресенье останутся устойчивыми, картина сможет приблизиться к этой отметке. И в завершении. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-30. Выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
2: Всем огромный привет, кто только что к нам присоединился. Это второй час топ-чарта Радиус FM. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, пришло время для самого горячего и интригующего. На кону у нас элитная десятка, и ее сегодня открывает Ибен с треком «Hello». Отличный старт для второй половины хит-парада. Включаем громче и слушаем прямо сейчас.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятое место зафиксировали, а мы расширяем границы и включаем наш цифровой радар. У нас на очереди обзор чарта Яндекс.Музыки. Мы узнаем, под что сейчас массово зацикливают свои плейлисты пользователи стриминга. На 28-й, вот, например, строчке этого списка укрепился мощный дуэт Шакира и Бёрна Бой с жарким треком «Дай-дай». Шакира снова доказывает, что ее бедра не врут, а ритмы качают абсолютно в любой точке мира. Слушаем этот афро-латино-вайб прямо сейчас.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ РАДИУС.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке расположилась французская тусовка Kungs Theophilus London Mind Enterprise с космическим треком Galaxy. Парни потеряли всего одну позицию за неделю, но продолжают удерживать место в элите. Межгалактические танцы — это, конечно, круто, главное не улететь в открытый космос за пределы первой десятки. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. На сегодня мы оцениваем стильную новинку от молодой румынской инди-поп-исполнительницы Francis on My Mind. Это легкий атмосферный синти-поп с вайбом 80-х и затягивающим вокалом. Слушаем прямо сейчас. Сейчас, затем бегом на radiusfm.by, если

0: клуба. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: рекламы. Топ-чарт Радиус FM.
1: На восьмой строчке у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан и их трек «Broken String». За неделю одну позицию потеряли, когда сердце берет верх над разумом. Это красиво, но в чарте лучше включать холодный расчет и активно голосовать. А мы сдуваем пыль с воспоминаний в очередной раз у нас, потому что впереди перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2015-й к немецкому диджею Феликсу Йену и певице Полине Гудеевой и их супертреку «Book of Life». Настоящий гимн того лета, который гремел на всех главных фестивалях и радиостанциях планеты. Включаем громче и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место у нас забирают французы Offenbach со своим свежим качающим треком. Парни продолжают раздавать мощный фирменный дип-хаус вайб. Трек — это чистая инструкция по тому, как забыть о проблемах и раствориться на танцполе. Слушатели оценили их старания по достоинству, укрепились в топ-10 уверенно и без лишних вопросов. А мы открываем Shazam Radar. У нас обзор мирового чарта. Пятерка самых разыскиваемых треков планеты прямо сейчас выглядит следующим образом. На пятом месте Hushel и Solto — Джамайка.
2: Обзор чартов Shazam.
1: Под номером 4 Fat Pepe Freak It Out. Третье место забирает Дон Мигело и Кефью. Под номером 2 Hushel и Ultra Nate I'm Moving to the Sun. И первое место досталось Шакири и Burna Boy Die Die. А полностью мы послушаем то, что застыло прямо возле вот первой пятерки. Это шестое место мирового Shazam-чарта. Там обосновались кей-поп-гиганты BTS с треком «Динамит». Слушаем.
2: Обзор чартов Shazam.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада забирает мощный тандем Tame Impala Yeni с треком «Дракула». На этой неделе наши музыкальные вампиры немного потеряли хватку. Минус 3 позиции вниз и вылет с первой пятерки. Видимо, солнце зашло слишком рано или слушатели запаслись чесноком. Но трек все равно качает «Будь здоров», укусить за уши и заставить танцевать они умеют. У нас на очереди финальная перемотка на сегодня. Мы отправляемся в 2014 год к потрясающему дуэту Ариана Гранде из The Weeknd и их чувственному треку «Love Me Harder». Трек, который в свое время захватил абсолютно все мировые чарты и до сих пор звучит максимально свежо. Слушаем.
0: Перемотка.

0: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
1: Пятое.

0: открываем горячую пятерку лидеров. На пятом месте у нас Альберт Брайт со своим диким синглом Wild. И это настоящий прорыв недели, сразу плюс 8 строчек вверх. Вот это я понимаю, дикий взлет. Парень буквально ворвался в топ-5 с ноги. Похоже, слушатели решили отбросить всю скромность и включили полный Wild в своих плейлистах. А у нас на очереди обзор лучших белорусских треков. Послушаем утонченных и космических Parrot of Planet с треком Tone Cure. Завораживающий франкоязычный синти-поп, который пробивает прямо в сердце. Включаем громче.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На деревянной медали, прямо у подножья пьедестала, на 4-м месте остановился Тедди Свим с синглом «Mr. Know It All». Тедди у нас за неделю потерял 3 позиции и покинул тройку лидеров. Назвался мистером всезнайкой, а вот как удержаться на вершине чарта, не угадал. Ничего, 4-е место — это все еще классный результат, но фанатам стоит поднажать в голосовать. Ну а у нас финальный обзор белорусских национальных чартов. Подводим итоги того, что прямо сейчас разрывает наши отечественные радиоволны, и вишенка на торт сегодня — мощнейший электронный вайп от нашего дуэта Аскета и Натан Чейм, которые сделали сочный ремикс на трек «Call Me». Настоящая гордость нашей сцены и разнос для колонок. Слушаем.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Ну что, мы выходим на финишную прямую. Впереди самая долгожданная тройка лучших треков этой недели. И открывает наш пьедестал почета, забирая бронзу, на третьей строчке KDDK и Алекс Альта со своим разрывным синглом One and Two. И угадай что? Это финальный взлет недели. Парни махом перескочили сразу 12 позиций вверх. Вот это мощнейший рывок. Считанные шаги оставались до вершины, но заскочить сразу на третье место — это абсолютный триумф. Слушаем бронзовых призеров прямо сейчас.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
1: Третье.
0: Третье место. Взлет недели.
3: Взлет.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: До вершины топ-чарта остаются считанные секунды, и сегодня серебряную медаль и второе место забирает Bibi Rexha и Faithless. Ребятам буквально вот чуть-чуть не хватило твоих голосов, чтобы взбодриться и взобраться на самый Олимп, но результат все равно мощнейший. Ну а кто же забирает сегодня золотой кубок и становится главным треком этой недели, узнаем с тобой скоро, но перед тем, как звуки победного хита накроют эфир, давай быстро пробежимся по нашей топовой десятке. Ее сегодня замыкал Ивен с треком «Hello».
1: Горячая десятка.
2: Девятое место досталось Кунг, Стафилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Под номером 8 Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан Broken Strings. Под номером 7 Оффенбах Miles Away. Шестое место забирает Тейм Импала Дракула. Пятая строчка у Альберта Брайта Wild. Четвертое место досталось Тедди Свимсу «Мистер Know It All». Под номером 3 KDDK и Алекс Альда «One and Two». И второе место у Bibi Rexha и Faithless «New Religion». Ну а теперь абсолютный триумфатор, номер один и главный хит этой недели на Radius FM. Встречай победителя, это BTS с треком «Swim». Огромное спасибо всем, кто голосовал за этих ребят. Не забывайте, что расклад на следующую неделю зависит только от тебя. Заходи на сайт radiusfm.by, выбирай своих фаворитов, отдавай за них свои голоса в разделе «Топ-чарт». У микрофона был Кирилл Громов. Слушай топовую музыку, заряжайся позитивом и до встречи на волнах Radius FM. Пока-пока.
0: Первое.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главными темами рабочей недели президента Беларуси стали ход уборочной кампании, экономика и развитие промышленности. Свои акценты расставило и правительство. Впереди подробности в студии Наталья Еленская. Добрый вечер. На холдинге «Горизонт» обсуждались перспективы развития предприятий Брестского электролампового завода. Глава государства заявил, что промышленность остается одной из главных опор белорусской экономики.
3: Будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство меня больше волнует деревня. А для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности.
2: В Брестской области Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании, работой предприятий «Савушкин продукт» и «Савушкин луч», вручил государственные награды коллективу компании и поставил задачи по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса. Во время поездки президент неоднократно возвращался к теме дисциплины, подчеркнув, что именно она остается главным условием эффективной работы.
3: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Блин, все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже упущая, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, вот где президент проехал, там хорошо. Ну, я же не везде бываю.
2: Особое внимание было уделено уборочной кампании. По поручению главы государства к помощи аграриям подключены вооруженные силы, а Министерство обороны с местными органами власти прорабатывает порядок привлечения к военной службе или сборам руководителей и работников хозяйств, которые не обеспечивают надлежащее выполнение своих обязанностей во время жатвы. У правительства же главными темами недели стали экономика, социальная сфера и подготовка к осенне-зимнему периоду. Совмин рассмотрел проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и денежно-кредитной политики на следующий год. Премьер-министр Александр Турчин назвал приоритеты.
4: Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.
2: Кроме того, в стране продолжается приемная кампания. В учреждении высшего образования Министерство труда представило 5-летний прогноз рынка труда. По оценке специалистов, в ближайшие годы наиболее востребованными останутся квалифицированные рабочие, инженеры, медики, педагоги и социальные работники. Подробности значимых событий уходящей недели рассказывала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Впереди прогноз погоды.
1: Каждое воскресенье в 6 вечера на «Радиус ФМ». Подробности о важном в деталях.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью 14-16, со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12-14, днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью 16-18, со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-30. Выше нуля. В Гомеле ночью 19-21 со знаком плюс, днем плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21, выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Наше

та Радіус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радіус ФМ.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком «плюс». В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Know It All.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком «плюс». В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком «плюс», днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21, выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21 выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Гродно ночью плюс 11-13, днем плюс 24-26. В Витебске ночью плюс 14-16, днем 24-26 со знаком плюс. В Минске ночью 12-14, выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. В Могилеве ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 29-31 градус тепла. В Гомеле ночью 19-21, выше нуля, днем плюс 30-32. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: В нелюбимых человека, нелюбимый смотрят фильм.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. Подсадь!

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM. В Білорусі час ночі. Радіус FM о погоді.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах слабый туман. Днем в Гродно и Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве 26-28 со знаком плюс, в Бресте 29-31 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.